Redne Царевина о зелене барве масли пьянска царска драства. Редко юпак жинцо ищи вижиш, а то дейсе нинто зменишь, зес новию сли

0: Redne царевина, а зелене барве мас лепянска царска драства. Редко юпак жинцо ищи вижиш, а то дейсе нинто змениш, зес новею слепянскею моду. Вот сожо, то ве Григо Клим.
1: Нова слепянска мода, тоя модерна драства, уше вана с оригинальнея слепянские плахты, ронос тея царьянея, а зеленея, ако знаеме теке вет традиционельных драство, але ницьяно, Ušivali so ju šakorak luže, ako so oni so obželili na akciji tamnega projekta Sorbit. A to šta moda, to so šakorak drastvene žele, suknje, jake, zetce, asesuars, veni budu skoro napše, da in v serskem kulturnem centrum je v slepem, co me vam vedvičego kušte žen predstajiš jadno vesepne uživo. Ach to štice za tejo modu, potakem se zeznajo šo teke ze šlodarku abo šlodarjom.
0: Ja, wie startujemy po takim znowu serio, dalszne nowości sledują w naszych pojeździach na pojadnego po muzyce.

В дальней ужице сусы засы захопили жнёны свежиня, а мы цаме тентежин пёклиднуш до других краю, жош оплеваю петомне традиция, ако в дальней ужице. В этом я слежу Михаил Майя, а я везявил пред двема летома в розлаже ред пшиноску под титулом Přísvežbne a pedobne prídu Niki Vapania Kokota. Nikotare přes Majera opísané příkvady, co my vám ten týždeň krotko predstavíš. Zachopíme z tradícius malé gmény El Carpio del Tajo ve španskej provincii Toledo o svieže rono 9. júliu tak pomenione Corellos Gansos. Gusece rytovanie to jo. Svežen prevožujo dujarská kapava, na vrotach vise z gvovu dovoje vesebne pyšne njabogi exemplar pierine. Nic pak kokot, ale gus. Jo, to jo, jadnučki rozdiel gledajúce na návok v dolnej Užice. Jo, a našu prednú štucku k nižionem svieženiam, dej uspívaš Izolde Natošova, náš kokot Willem, jo, týden.